бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором – так называемый «Нолливуд» – кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют Болливудом.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Сильный человек в одиночестве становится еще сильнее. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Вокзал для двоих.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Молодого Вячеслава Зайцева на Западе называли «красным Диором», а на родине – антисоветчиком. После первой коллекции, которую он сделал из разноцветных расписных фуфаек и валенок, о нем заговорил весь мир, а Советский Союз запретил выезжать за границу. Но модельер к тому времени уже был достаточно закален и трудностей не испугался. Он родился в Иваново. Его отец, как бывший пленный, после войны оказался в лагере. Мама сильно болела, и маленькому Вячеславу, чтобы немного заработать, приходилось петь на центральной площади города. Он был вообще одаренным ребенком. Хорошо рисовал, оформлял в школе стен газеты и афиши к праздникам. Окончив 7 классов, поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок. Но он понимал, что в Москве его ждут гораздо более серьезные перспективы. Столица, правда, сына изменщика родины особо не ждала. Но Зайцев умудрился поступить в Московский текстильный институт. Во время учебы он решил, что изменит моду в стране и начнет красиво одевать советских женщин. Как вы помните, первая серьезная попытка закончилась скандалом. Та коллекция была на самом деле спецодеждой для работниц сельской местности. Это сейчас настоящие валенки с замысловатыми узорами стоят немалых денег, но тогда идеи начинающего кутюрье никто не оценил. К счастью, Зайцев точно знал, чего хотел. Он 13 лет трудился в общесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту и мечтал о собственном модном доме. Это случилось уже в 1982 году, после того, как одел членов советской сборной на Олимпиаде 80. С ним работали все звезды того времени, от Эдиты Пьехи до Галины Волчек. Именно он создал наряды для Натальи Селезневой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Про Вячеслава Зайцева еще при жизни говорили, что именно он открыл миру русскую моду.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.
2: Ни один народ не обходится без песен, музыки и музыкальных инструментов. Кыргызы не исключение. С древних времен они вели кочевой образ жизни. И это наложило отпечаток на музыкальную культуру. Инструменты делали из простых материалов, которые всегда были под рукой. Сольное пение и музицирование было рассчитано на небольшую аудиторию. Музыка и слова передавались на слух из поколения в поколение. Некоторые песни содержали шаманские заклинания. Поэтами, композиторами и певцами в одном лице были акыны. Обычно они сами писали стихи, которые читали нараспев, аккомпанируя себе на камузе. Были и такие, которые исполняли героический кыргызский эпос «Манас», насчитывающий сотни тысяч строк. Акыны отличались хорошим музыкальным слухом и великолепной памятью, ведь в голове приходилось держать множество текстов. Кроме того, они были виртуозными импровизаторами. С акынами связано немало легенд, и одна из них рассказывает о тюркском поэте-песеннике Коркут-Ата. Согласно преданию, будущий акын появился на свет крайне необычно. Перед тем, как родился мальчик, разразилась буря, засверкали молнии, стало темно, как ночью. Но самое поразительное, младенец сразу заговорил. Это было так странно, что его приняли за демона. И только аксакалы, смотрев на врожденного, сказали, что это обычный мальчик. Имя ему дали Коркут, что значит «устрашающий». С детства Коркута одолевали грустные мысли о неизбежности смерти человека. Он ничего не мог поделать с собой, пока однажды не придумал музыкальный инструмент с тремя струнами. Это был камуз. Когда Коркут провел пальцем по струнам, полилась такая чудесная музыка, что на душе стало легко, и его тут же покинули мысли о смерти. Когда он играл и пел, такие же чувства испытывали окружающие люди. Акына стали уважительно называть Коркут-Ата и назначили покровителем поэтов и музыкантов.
1: Искатели.

0: Искатель. Хочу. Хочу. Хочу все знать. У многих производителей автомобилей есть модели с установленной на капоте фигуркой бренда. Сейчас это просто элемент фирменного стиля, повышающий узнаваемость марки. Но раньше эти фигурки имели практическое значение. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась независимо от остального капота. А по температуре этой крышки можно было определить степень нагрева охлаждающей жидкости.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Россия 360. Сибирский федеральный округ.
1: Село Таяты. В Каратузском районе Красноярского края, в предгорьях Восточного Саяна, на берегу реки Козыр находится старинное село Таяты. В 1890 году его основали староверы-раскольники, бежавшие из Вятской губернии, Удмуртии и Поморья. Ближайшим крупным населенным пунктом является Минусинск. Таяты известны тем, что местные жители возродили старинные ремесла. Они занимаются лозоплетением, резьбой по дереву, валянием по шерсти, изготовлением свечей. И не только занимаются, но и делятся опытом с туристами во время мастер-классов. В 2022 году в Таятах появился дом-музей народного быта и ремесел. В основе постоянной экспозиции представлены старинные вещи из сел Моторска и Малиновка, а также из регионов Центральной России, откуда приезжали староверы. Многие приехали из Пермского края. Об этом напоминают берестяные туеса, лубяные короба и сундук, которыми люди пользовались в начале 19 века. Хорошо сохранились маслобойка, латунные сковороды и крынки, которые были в домах жителей Таяты. Хитом музея является старинный угольный самовар, который растапливают к приходу гостей. Посетителям предлагают принять участие в музейном квесте. Нужно соответствующим образом расставить кубики, на которых изображены музейные экспонаты. После экскурсии по музею туристы прогуливаются по набережной реки Козыр, где имеется смотровая площадка, игровая зона и памятник писателю Алексею Черкасову, написавшему трилогию «Сказания о земле сибирской». В селе начинается туристический маршрут «Вдохновение Таятами». Он включает мастер-класс по созданию поделок из бересты, посещение смотровой площадки «Венчальная горка» и подворье старожила села. В экодоме гостей ждет мастер-класс по изготовлению перьев для письма. Мастерская семьи Якимцевых удивляет рукотворными деревянными открытками, игрушками и головоломками. На маршруте есть музей минералов геолога Сергея Батурина, мастерская мыловара, дом музыканта Белоусова и многое другое.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: Кымгансан с корейского языка переводится как «алмазные горы». Так называется территория КНДР на восточном берегу Корейского полуострова. Алмазной ее назвали неспроста. Эти места отличаются очень живописными ландшафтами. Здесь даже создали специальный туристический район, куда допускают туристов из Южной Кореи. Уникальный случай в отношениях двух стран. Своей красотой алмазные горы обязаны разрушительному действию воды и ветра. Горный массив состоит из прочных пород – гранита и диорита. Но даже они оказались бессильны против эрозии. В результате получились причудливые скальные образования, напоминающие скульптуры или фигурки из пластилина, которые слегка подтаяли и потекли от жары. Особенно красивы горы осенью, когда листва становится багряной и золотой. Некоторые горы напоминают исполинских ящеров с гребнем на спине. По ним проложены пешеходные тропы. Прогуливаясь по такой спине, можно полюбоваться красивыми пейзажами и попутно получить порцию адреналина от вида бездонной пропасти. В зависимости от сезона существует 4 названия гор. Весной, когда скалы искрятся от утренней росы, их называют Кымгансан – алмазные горы. Летом это Поннесан – зеленые горы, осенью – Пхунаксан или горы осеннего листопада. Зимой их называют не иначе, как Кэгольсан – обнаженные горы. Эти места были красивы во все времена. Еще 1000 лет назад китайский поэт Су Дунпо писал: «Даже если бы мне пришлось умереть на следующий день после того, как я увидел горы Кымгансан в Корее, я покидал бы этот мир». Без сожалений.
0: Искатели. Планета.

0: Слушайте «Радиоискатель».
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Эра, в которую мы живем, называется Голоцен. Человеческая эра, берущая начало в 10000 году до нашей эры.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Кавказская пленница.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: Радиоискатель.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: «Искатели».
1: О том, что Константин Циолковский является основоположником современной космонавтики, знает каждый школьник. А вот об отце русской авиации Николае Жуковском вспоминают реже. А ведь именно его называют человеком, который научил самолеты летать. Все началось, как водится, в детстве. Николай Егорович родился в небогатой, но интеллигентной семье инженера и военного. Дома уделялось большое внимание всестороннему воспитанию детей. От музыки и математики до физического развития. Первый пропеллер будущему ученому выпилил крепостной мастер. Вертушку прикрепили к палке. И Коля должен был бегать с ним по двору, чтобы тренировать тело. Известно, что такой забавы быстро стало мало, и он попросил прикрепить пропеллер к лямкам штанов на спине. Видимо, первые эксперименты с полетами прошли удачно. И Коля Жуковский поступил в Московскую гимназию, где особенно хорошо ему давались точные науки. Потом был Московский университет, а в 24 года Жуковский уже начал преподавать в Императорском техническом училище. В будущей Бауманке ученый проработал ровно полвека. До вопросов воздухоплавания Николай Егорович добрался только к собственным 50 годам. Но его работы стали источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Он всесторонне исследовал особенности полета птиц, составил основные уравнения динамики для центра тяжести планирующего тела. Он руководил строительством первой аэротрубы и даже предсказал возможность мертвой петли. Когда Петр Нестеров запланировал выполнить петлю, он приезжал к Жуковскому советоваться. Всего ученый написал 194 работы. В главных его трудах изложены принципиальные положения аэромеханики, сформулированы ее важнейшие закономерности. Именно благодаря его теоретическим расчетам стало ясно, как проектировать и строить летательные аппараты. И что интересно, сам Жуковский лишь однажды невысоко поднялся в небо на воздушном шаре, почувствовал себя плохо и больше не летал никогда.
0: «Наши искатели»

0: искатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Тольятти на 92.7 FM.
1: Город Тольятти в Самарской области носит имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Он раскинулся на левом берегу Волги напротив Жигулевска. Сейчас уже никто и не помнит, что до 1964 года город назывался Ставрополем. Для райцентра Тольятти очень велик. В нем проживает 693 тысячи человек. В стране по этому показателю он на 19-м месте. Для сравнения, такое же население, как в Тольятти, имеет вся Черногория. Город Ставрополь в 1737 году заложил Василий Татищев, тот самый, что основал Екатеринбург на Урале. Крепость должна была защищать российские земли от кочевников. Чтобы не путать с Кавказским Ставрополем, одно время его называли «Ставрополь на Волге». 100 лет назад он был популярным российским курортом, где лечили кумысом. В середине прошлого века город пришлось перенести на новое место, поскольку при строительстве Жигулевской ГЭС он попал в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Взрывной рост населения пришелся на 70-е годы. Причина проста. Совместно с итальянским «Фиатом» в Тольятти построили «АвтоВАЗ». Город стал столицей легкового автопрома. В СССР частным лицам разрешили покупать личные авто только в 1948 году. Выбор был невелик – «Москвич», «Запорожец» и «Волга». Легковушек производили так мало, что в очереди за машиной стояли годами. Появление «АвтоВАЗа» немного облегчило ситуацию. За год с конвейера выкатывались 600 тысяч «Жигулей», которые фактически являлись итальянскими «Фиатами». В 2020 году с конвейера сошел 30-миллионный автомобиль. С этой стороной жизни города связаны несколько достопримечательностей. Автозаводский район украшает композиция «История транспорта». На бульваре Ленина стоит памятник техническому прогрессу. Великолепную коллекцию вазовской продукции можно увидеть в музее «АвтоВАЗа». Есть модели, которые не пошли в серию, поэтому их никто никогда не видел. Раритетом считается первые проданные «Жигули» ВАЗ-2101, которые в народе называли «Копейкой». В 1989 году владелец подарил свою машину музею, а взамен получил новую «девятку».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

«Хочу все знать». Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор!

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: 찰리.
1: Вы слушаете радио Искатель.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

0: и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки своей.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, почему игра не стоит свеч. Что это за мерило ценности такое? В 19 веке одним из распространенных мужских увлечений была игра в карты. Играли, понятное дело, по вечерам и ночам. Чтобы осветить помещение и партии состоялись, игроки приносили с собой свечи, либо специально оплачивали их в игорных домах. В случае, когда выигрыш был настолько мал, что не покрывал стоимость свечи, говорили: «игра не стоит свеч». Так и родился фразеологизм, который означает, что предложение невыгодно, а затраченные усилия не стоят результата. И, кстати, если произносить его в соответствии с современными нормами русского языка, то игра не будет стоить свечей. Но так как выражение имеет устоявшуюся форму, то ошибки в старом окончании нет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Из липы и сосны, доска для пола, имитация бруса и бревна, камни, печи, банные, хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-10-0.
2: Хочу все знать.
3: То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны.
2: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Самым знаменитым визирем конца X столетия, расцвета Арабского Востока, стал визирь из города Рей Ибн Аббад, которого прозвали Ас-Сахиб, господин. Начав с сельского учителя, он достиг поистине царского величия. Его юный повелитель, халиф, для которого он содержал в образцовом порядке империю, подчинялся ему решительно во всем и оказывал неимоверный почет. Более того, когда визирь Ас-Сахиб умер, в стране был объявлен всеобщий траур как по властителю. Этот визирь был одержим страстью к литературе, состоял в переписке со всеми известными поэтами и хронистами Багдада и Сирии. Только каталог его библиотеки составлял 10 томов, а одних богословских книг у него было 400 верблюжьих вьюков свитков. Интересовали его также техника, медицина, астрономия, логика и математика. Именно при нем были собраны и переведены на арабский практически все труды древнегреческих философов и ученых, ставшие основой того явления в восточной культуре, которое потом назвали мусульманским ренессансом. Славился Ас-Сахиб и чрезвычайной щедростью и обширной благотворительностью в отношении людей и культуры. Так, каждому поэту выдавались из казны до 500 дирхемов и платья из дорогого в те времена шелка. Известен остроумный ответ этого визиря одному из просителей. Тот пожаловался, что кругом ходит пешком, и сказал: «Сделай меня наездником, о повелитель». Ас-Сахиб распорядился выдать просящему верблюда, мула, коня, осла и рабыню. При этом он сказал: «Если бы мне было известно, что Бог создал еще какое-нибудь животное для верховой езды, то я бы посадил тебя и на него».
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

azul, cachu, cachu, coração azul.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
5: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любит сивого мерина.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
7: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
8: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Самый длинный железнодорожный тоннель в мире был открыт в 2016 году в Швейцарии. Невероятный инженерный проект строился 17 лет, хотя завершен был на год раньше срока. Название этого участка пути через Альпы – Готтардский базисный тоннель. При строительстве инженерам пришлось пробиваться через 73 вида горных пород и максимально жестко укреплять все несущие конструкции. Поэтому для прокладки использовался уникальный 2700-тонный туннелепроходческий комплекс. Всего в ходе работ строители извлекли более 28 мегатонн горных пород. Готтардский тоннель по своим размерам обогнал японский тоннель Сейкан и Евротоннель во Франции. Его длина составляет 57 километров, а вместе со служебными ответвлениями и пешеходными ходами все 153 километра. При этом тоннель является еще и самым глубоким в мире. В одном из участков гора возвышается над ним на высоту 2,3 километра. Несмотря на эти особенности, он считается одним из самых безопасных. Кстати, старая железнодорожная линия через перевал Сен-Готтард, открытая в конце 19 века, в свое время тоже была рекордсменом. Ее длина 15 километров, и используется она до сих пор.
0: Искатели нового.

Радиоискатель. Хочу все знать. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона. «Хочу все знать». Радиоискатель.

У конструкторов общественного транспорта есть термин «сочлененный автобус». В народе их называют гармошкой, гусеницей, змейкой. Такой автобус состоит из двух, а то и трех секций, соединенных между собой гибким шарнирным соединением. Защитный кожух соединений похож на меха гармошки. Отсюда и название. Автобус-гармошка. Выгода от такого сочленения очевидна, ведь вместимость транспортного средства увеличивается в 2-3 раза, а водитель требуется только один. Сочленяют не только автобусы, но и троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена. Если троллейбусы в этом плане ничем не отличаются от автобусов, то трамваи и поезда метро могут иметь до 9 секций. Если длина обычного автобуса колеблется от 11 до 14 метров, то двухсекционный уже вытягивается до 18 метров. Помимо преимуществ, длинные автобусы имеют недостатки. И на первом месте сложность управления этими монстрами в городских условиях. Тем не менее, автобусы продолжают расти в длину. В 1988 году на улицах городов Венгрии появился Икарус 293 длиной 22,7 метра. Он состоял из трех секций. Автобус проходил испытания в Будапеште, но был признан негодным к эксплуатации в городских условиях. Доработанная модель в единственном экземпляре была продана в Тегеран, где работала на маршрутах до 2009 года. Бразильцы учли венгерский опыт и в 2011 году выпустили автобус «Необас Мега» длиной 28 метров. В чем проявился учет венгерского опыта? В городах для автобусов выделили специальные полосы движения. Это был первый успешный пример использования не только самых длинных, но и самых скоростных автобусов. Еще дальше пошли немецкие конструкторы, которые в 2012 году разработали трехсекционный автобус «Гёппель Аутотрам Экстра Гранд» длиной 31 метр. Он ездил по улицам Дрездена. Но первое место присвоили не ему, а голландскому автобусу «ДАФ Супер Сити Трейн» на 350 посадочных мест. Его длина достигает 32,2 метра.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто оставил рояль в кустах и что обозначает эта ставшая крылатой фраза. Впервые она появилась в легендарной эстрадной миниатюре под названием «Совершенно случайно» Григория Горина и Аркадия Арканова. Юмористы высмеивали штампы советского телевидения и неумелые попытки скрыть постановочные кадры. В пародии ведущий встречает на бульваре пенсионера, который случайно оказывается бывшим передовиком производства. В ходе беседы выясняется, что герой умеет музицировать и, оказывается, захватил с собой виолончель. Пенсионер прямо в парке соглашается сыграть полонез Агинского, а после заявляет, что на бульваре в кустах есть рояль, и на нем он тоже готов сыграть телезрителям. Последнее он комментирует словами: «Здесь как раз в кустах случайно стоит рояль. Я могу сыграть». Зрители принимали миниатюру на ура, а самые яркие моменты цитировались на кухнях и на работе. Интересно, что тележурналисты не обиделись на сатириков, а наоборот, подхватили фразу «рояль в кустах» и стали часто использовать ее в репортажах. Со временем выражение ушло в народ и стало обозначать любую неслучайную случайность.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты, ведь чем больше я знаю,

0: хуже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Южно-Сахалинске на 91,5 FM.
2: В конце 19 века Южно-Сахалинск назывался Владимировкой. В первой половине прошлого века, когда на острове хозяйничали японцы, он носил имя Тойохара. Сейчас это столица Сахалинской области и шестой по величине город на российском Дальнем Востоке. Он находится на самом юге Сахалина. Обычно крупные островные города выполняют функцию портов, но у сахалинской столицы судьба сложилась иначе. Город находится на удалении от побережья, поэтому морскими воротами служит Корсаков. От Москвы город отделяет 6644 километра. Разница во времени составляет 8 часов. Когда в столице люди приходят на работу, на Сахалине рабочий день уже заканчивается. С востока Южно-Сахалинск живописно обрамляет горный хребет, на котором эффектно выделяется пик Чехова высотой 1045 метров. Он высится у самой окраины города. Во все времена люди старались селиться на берегах рек, которые служили источником воды. Южно-Сахалинск раскинулся на берегах реки Сусуи. Ее протяженность едва превышает 80 километров, но она считается крупнейшей водной артерией южной части Сахалина. Местоположение города обусловило особый микроклимат. Серьезные коррективы вносит высокая влажность. Летом жарко и душно даже в тени, а зимой небольшие отрицательные температуры вызывают такие же ощущения, как в сильный мороз. Несмотря на то, что Южно-Сахалинск расположен на широте Монако, он приравнен к районам Крайнего Севера. Лучшее время для визита на остров – с июня по сентябрь. В Южно-Сахалинск приезжают, чтобы поправить здоровье. Самой известной здравницей считается санаторий «Синегорские минеральные воды». Еще в начале 20 века местных жителей удивляла вода в речке Синегорка, которая отличалась характерным кислым вкусом. Первую лечебницу построили японцы. Особенностью воды является повышенное содержание мышьяка. Не пугайтесь, в небольших дозах этот элемент полезен. Не зря древние лекари утверждали, все яд и все есть лекарство. Дело только в количестве.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: регистрационный номер L-FS77-824-99 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Инерциональная навигационная система, ИНС, это устройство, которое использует гироскопы и акселерометры для определения положения и ориентации самолета в пространстве. ИНС не зависит от внешних сигналов и может работать автономно.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-300-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: планета. Искатели планета.
1: В начале 70-х годов на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Земля Санникова». Он настолько покорил сердца, что в короткий срок картину посмотрело более 40 миллионов зрителей. Он был снят по одноименному роману Владимира Обручева и посвящен таинственному острову за Полярным кругом. Поиском этой легендарной земли посвятил свою жизнь барон Эдуард фон Толь. Усадьба полярного исследователя находится в Эстонии, в местечке Кукрузе возле города Кохтла-Ярве. Сейчас это музей. В просторном доме по-домашнему уютно. Желающие могут облачиться в одежду эпохи барона Толя и в полной мере почувствовать себя путешественником во времени. Этому в большой степени способствуют старинные вещи и интерьеры усадьбы. Экспозиция музея устроена очень умно и с юмором. Интерактивные экскурсии интересны и детям, и взрослым. Гостей учат писать письма готическим шрифтом, ездить на санных упряжках и даже лепить снежки. Чтобы почувствовать суровый быт полярников, достаточно примерить на себя тяжелую одежду из меха и кожи. А чтобы познать их радости, нужно попробовать их еду. В подвале устроено место, где юные посетители катаются с горки и играют в снежки. Разумеется, снег там не настоящий, но веселье от этого не меньше. Специальная программа дает возможность провести фотосессию на Северном полюсе. У вас появится доказательство покорения этой географической точки. Когда покидаешь усадьбу Кукрузе, в голове звучат слова песни. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. И душа снова просится в путешествие.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европа-гонку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине «Эколес».
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в «Эколес».
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в «Эколес».
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Искатели. Россия.
1: Серебро не только драгоценный, но и полезный для здоровья металл. Дело в том, что ионы серебра способны убивать бактерии. Об этом люди знали еще в глубокой древности. Например, в 6 веке до нашей эры царь Кий II Великий, отправляясь в военный поход, каждый раз брал с собой серебряные сосуды для хранения воды. А в Древнем Египте для обеззараживания практиковали наложение на раны серебряных пластин. В 70-е годы прошлого века придумали серебряные ионизаторы, которые очищали воду от болезнетворных бактерий и насыщали ее свободными электронами. Такая вода не только не содержит заразных бацилл, но и лучше усваивается организмом. Воду так и называли – серебряной. Было налажено производство приборчиков, при помощи которых можно было приготовить литр-два целебной воды. Так уж сложилось, что человек свои изобретения копирует у природы. Это произошло и с серебряной водой. С незапамятных времен люди, проживающие в разных уголках планеты, рассказывали об источниках, вода которых быстро заживляет раны. Возможно, отсюда в сказках появилась живая вода. Люди веками пользовались такой водой, но только с появлением химических лабораторий выяснилось, что она содержит много серебра. Подобная история произошла в Ингушетии, где неподалеку от села Гули есть родник. Жители села замечали, что к источнику приходят раненые животные, чтобы напиться воды. Выяснилось, что и людей вода исцеляет от разных недугов. Особенно хорошо она заживляла раны, поэтому источник назвали Хьовра-Хи, ведь Хьовра в переводе с ингушского означает «нарыв» или «рана». Позже петербургские ученые выяснили, что вода содержит большое количество серебра. Местные жители говорят, что воду лучше набирать после захода солнца. И этому нашли научное обоснование. Дело в том, что свет снижает активность ионов серебра во много раз, уменьшая лечебные свойства воды. С восходом солнца концентрация серебра в воде сокращается и падает до минимума в полдень. По этой причине посещать Хьовра-Хи лучше поздно вечером.
0: Искатели. Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
6: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то даже день.

распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка.

0: приходишь счастливым, приходишь — привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней, то взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Наши искатели. Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал выдающийся российский актер Сергей Васильевич Маковецкий. Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1958 году в простой семье. Мать будущего актера работала на заводе искусственных кож. Отец ушел из семьи до его рождения. И свою фамилию Сергей Васильевич получил от матери. В школьные годы актер занимался спортом, фигурным катанием и водным поло. Но однажды учительница английского пригласила его сыграть в школьном спектакле. Сергей Маковецкий за день выучил роль Аркашки Счастливцева в «Лесе Островского», добавил своему герою хромоту и понял – это его призвание. В Киевский театральный институт Сергея Маковецкого не приняли, и он пошел работать монтировщиком декораций в театр. Но уже в 1976 году Сергей Маковецкий отправился в Москву и поступил в Щукинское училище на курс легендарной Аллы Казанской. С 1980 года вся жизнь Сергея Маковецкого связана с театром имени Вахтангова. На этой сцене выдающийся актер сыграл около 30 ролей, среди которых дядя Ваня, городничий в «Ревизоре», Евгений Онегин, граф Ростов, в «Войне и мире». В кино Сергей Маковецкий дебютировал в 1982 году и с тех пор создал десятки незабываемых образов. Это и поэт Макаров в одноименном фильме, и Белкин в «Братья 2», и Ефима в «Ликвидации», и первый присяжный в «12» Никиты Михалкова. Сергей Маковецкий играл Швабрина в «Русском бунте», священника в фильме «Поп», Пантелея Мелехова в «Тихом Доне», дважды воплощал на экране Ивана Грозного. Особое место в творчестве Сергея Маковецкого занимает озвучание. Именно его голосом говорит князь Киевский во всех мультфильмах про трех богатырей. За свою карьеру Сергей Маковецкий удостоен звания Народного артиста России, Государственной премии, орденов за заслуги перед Отечеством и почета. Дважды он становился лауреатом Ники, трижды Золотого Орла. При этом Сергей Васильевич никогда не стремился к славе. 15 лет он жил в общежитии, уже будучи заслуженным артистом. Маковецкий более 40 лет счастлив в браке с женой Еленой. У актера нет собственных детей, но он воспитал пасынка и теперь радуется внукам. Главным в жизни Сергей Васильевич считает служение театру и зрителю. Каждая его роль, будь то на сцене или на экране, становится событием. А когда хотят оценить высочайший уровень игры, вспоминают Сергея Маковецкого.
2: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Уфа – столица Башкирии. Город раскинулся на равнине в преддверии Уральских гор. До хребта, разделяющего континент на Европу и Азию, отсюда чуть более сотни километров. Река Белая здесь выписывает изящный пируэт, образуя петлю. В том месте, где в нее впадают притоки Дема и Уфа, около 400 лет назад появилось поселение. Оно росло, пока не заполнило весь Уфимский полуостров. Сейчас размеры города составляют 53 на 30 километров. Среди российских мегаполисов по площади башкирская столица занимает 5-е место. Визитной карточкой города считается памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Батыр прославился тем, что поддержал восстание Емельяна Пугачева и активно участвовал в крестьянской войне. Юлаев был не только воином, но и поэтом-импровизатором, поэтому в историю вошел как воин-певец. Монументальный памятник появился на высоком берегу реки Белой в 1967 году. При весе 40 тонн всадник на коне держится всего на трех точках. Памятник является одним из семи чудес Башкортостана. Другим выдающимся уроженцем Башкирии является мыслитель и поэт 19 века Акмулла Мифтахетдин. Его именем названы улицы, университет и литературная премия. В 2008 году возле Уфимского педагогического университета появился памятник поэту. По замыслу скульптора Акмулла после долгой дороги присел отдохнуть возле источника. К нему подошли мальчик и девочка, чтобы послушать рассказ путника. Для усиления достоверности возле памятника сделали родник и посадили его. Композиция получилась очень живой. А еще в Уфе уважают куницу. Дело в том, что мех этого пушного зверька на Руси ценился не меньше соболиного, и русский царь договорился с башкирами, чтобы они платили налог мехом куницы. По ценности его можно считать аналогом современной башкирской нефти. С тех пор куница поселилась на гербе Уфы. А в 2010 году у гостиного двора установили бронзовую композицию, включающую

0: большую куницу и ее домик на дереве. Позже необычный памятник перенесли в парк имени Якутова.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

Радіоіскатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день! Сегодня расскажу про выражение «реветь белугой». Известно, что оно значит «громко плакать, рыдать навзрыд». Но белуга — это осетровая рыба, чей голос точно никто и никогда не слышал. Она не кричит. Зато есть кит-белуха, который обитает в северных водах. А еще моряки прозвали его «морской канарейкой» за умение издавать громкие звуки. Ученые насчитали у белух порядка 50 звуковых сигналов. Они умеют свистеть, визжать, щебетать, клекотать, скрежетать, пронзительно кричать и реветь. В 19 веке были распространены два варианта написания названия этого животного – белуха и белуга. Вот второй и стал частью крылатого выражения, которое до сих пор популярно. Помните, как у Чуковского? «Укусили бегемота, и от боли бегемот, рот разинув, как ворота, так и грохнулся в болото и белугою ревет».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, строй, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Искатель. Хочу все знать. Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Хранители легенд. Кыргызстан.
1: Первым металлическим веком в истории человечества был медный. Археологи нашли изделия из меди, изготовленные 9000 лет назад. За медным последовал бронзовый, а потом и железный век. Как только люди научились выплавлять металл из руды, возникла нужда в мастерах по его обработке. Так появились кузнецы, которые делали инструменты, украшения и оружие. В Кыргызстане профессия кузнеца была востребована с древних времен. Кочевникам нужны были подковы, ножницы для стрижки овец, железные путы для лошадей. Кузнецы и ювелиры работали с серебром, создавая великолепные украшения для конской сбруи, мужских поясов, женской одежды. Кыргызские мастера виртуозно владели чеканкой, штамповкой, серебрением. Убедиться в высоком художественном качестве старинных изделий можно в краеведческих музеях, где представлены изящные ножи, огниво, дорожные сундучки. Важность кузнечного дела подчеркивала народная пословица «Кузнец всем ремеслам отец». Поскольку продукция кузнецов ценилась и пользовалась большим спросом, у них появился собственный небесный покровитель. Его звали Дарканата. В народных сказаниях его представляли высоким статным силачом. Он носил серую свободную одежду с кожаным фартуком и рукавицы из плотной ткани. При нем всегда были базган, тяжелый молот, клещи и наковальня. В древности у Дарканата были коллеги в других местах планеты. У греков богом огня и самым искусным кузнецом считался Гефест. Он имел столь высокий статус, что даже ковал молнии для Зевса. У древних римлян огнем и молниями заведовал бог Вулкан. Впоследствии его функции перешли к Юпитеру, а он стал покровителем кузнецов и литейщиков. В Кыргызстане кузнецы и сейчас в почете. В этом легко убедиться, заглянув на базаре в кузнечный ряд. Не зря говорят, без кузнеца не обойтись ни одной профессии. Особенно славятся кузнецы из города Ош, которые кусок железа могут превратить в любое изделие. Нет сомнений, что Дарканата и поныне помогает кыргызским кузнецам в их нелегком ремесле.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель.

«Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радио Искатель».

ти протягивал дверь, я промолвил в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь слова.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Искатели планета.
1: В северной части Хорватии находится полуостров Истрия. Бог явно не поскупился на краски, создавая море, озера, водопады и горы. Люди тоже постарались. Еще в античные времена они построили здесь город Пулу. В 20 веке он превратился в популярный морской курорт. В разное время хозяевами города были греки, римляне, венецианцы, готы, франки и славяне. Римлян невозможно представить без амфитеатров. Они их строили сразу после захвата новой территории. В Пуле был возведен амфитеатр на 23 тысячи зрителей. Он хорошо сохранился и занимает 6-е место в мире среди подобных сооружений. В огромной каменной чаше до сих пор проходят концерты. Амфитеатр поражает отличной акустикой. Римляне по наследству оставили также храм Августина, Геркулесовы и Золотые ворота. Их вид заставляет поверить, что вы находитесь в Италии. Готы подарили грандиозные подземные галереи. Их построили прямо под центром города. Длина одного из туннелей с большим залом достигает 400 метров. А еще в городе есть кафедральный собор Девы Марии и православная церковь Святого Николая. Пула – это смешение времен и народов. Не менее богат ассортимент местных развлечений. Гурманам предлагают познакомиться с производством вина и оливкового масла. Или принять участие в поиске трюфелей – грибов, которые ценятся на вес золота. Желающих освоить профессию винодела приглашают на сбор винограда. Местные традиции и кухню можно познать на хорватских фольклорных вечерах. Время в Пуле летит со скоростью пули. Здесь не соскучишься.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: федеральный округ.
1: Таймырский заповедник.
2: Таймырский заповедник раскинулся на крайнем севере Красноярского края, на полуострове Таймыр. Обладая площадью чуть менее 2 миллионов гектаров, он считается одним из крупнейших в России. Заповедник был создан в 1979 году и включает 4 участка. Один из них, Бекада, предназначен для охраны популяции овцы быка. В 90-е годы решением ЮНЕСКО заповедник получил статус биосферного, а в 2013 году вошел в состав объединения «Заповедники Таймыра». Таймырский климат отличается суровостью. Заморозки могут случиться даже в середине лета, а зимой на реках и озерах образуется лед толщиной до 2 метров. Крупнейшей рекой является Верхняя Таймыра протяженностью 570 километров. Самым большим озером считается Таймыр, которое по площади занимает 4-е место в России. На полуострове находится самая северная в России горная система Бырранга. Вся территория заповедника расположена в зоне вечной мерзлоты. Несмотря на суровый климат, в заповеднике обитает 21 вид млекопитающих, в том числе самое большое в мире стадо северных оленей. В 70-е годы на полуостров из Северной Америки завезли овцы быков, и сегодня стадо превышает 8000 голов. Орнитологи насчитали 116 видов птиц, ихтиологи 15 видов рыб, среди которых преобладают лососевые семейства сигов. На заповедных землях произрастает 430 видов сосудистых растений. Преобладает тундровая растительность. Природной достопримечательностью является берег Прончищева на море Лаптевых, который украшают гроты, причудливые скалы и каменные арки. В прибрежных водах водятся моржи. Красивая река Мамонта, на берегу которой в 1948 году нашли отлично сохранившийся скелет мамонта. В бортах долины реки можно отыскать окаменевших моллюсков. Заповедный участок Арымас славится даурской лиственницей с огромными иголками. Туристам предлагают покататься на собачьих или оленьих упряжках. По тундре гоняют на снегоходах. В море с лодки можно полюбоваться на белух.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Redbone. Стражи галактики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую. Сегодня разговор пойдет про глагол «раскусить» в переносном значении. Когда говорят, что раскусили человека или злой замысел, никто, понятное дело, зубы в ход не пускает. Но это в наши дни. А когда-то подлинность монет и ювелирных украшений проверялась буквально на зубок. Драгоценные металлы без примесей были мягкими. Если на монете оставалась вмятинка от зуба, значит, она настоящая. А если нет, фальшивая. Вот и говорили, что раскусили монету, то есть поняли ее истинную цену. Сейчас деньги все больше виртуальные, их даже на ощупь потрогать нельзя, не то что зубами прихватить. А выражение «раскусить кого-то» давно стало употребляться в переносном смысле. Оно обозначает вывести человека на чистую воду, заметить обман или раскрыть тайну.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райстрой заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-917-157-1000.
0: Радио «Искатель».
3: Хочу все знать.
4: Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: История самого известного добровольческого поискового отряда в России началась в 2010 году, благодаря буквально одному человеку. Григорий Сергеев увидел в интернете призыв о помощи. Нужны были люди для поиска мальчика, потерявшегося с матерью в лесу. Он сам только что стал отцом и не мог оставаться в стороне, когда по лесу бродит испуганный ребенок. Приехав на место поиска, Сергеев увидел представителя власти и два десятка уставших добровольцев. Отсутствие организации так удивило Григория, что он впервые задумался о создании поискового отряда. Тогда мальчика нашли спустя трое суток живым, но сильно ослабевшим. Через два месяца у города Орехово-Зуево пятилетняя Лиза пошла в лес в сопровождении психически нездоровой тети. Волонтеров к поиску привлекли слишком поздно. И девочка, и ее тетя погибли. Эта трагедия послужила толчком для появления российской организации по типу международный Amber Alert. Только нашу назвали именем не спасенной девочки. Лиза Alert. Сейчас организация объединяет тысячи человек по всей стране. Руководит ей по-прежнему Григорий Сергеев. За это время он выстроил систему работы не только самого поискового отряда, но и взаимодействия с органами власти. Он рассказывает, что управлять добровольцами тяжело, нет привычных рычагов воздействия в виде зарплаты или премий. Но все понимают, зачем они в отряде. Только в одной Московской области за год исчезают 3000 человек. Из них не менее 10% домой уже не возвращаются. По словам Сергеева, их можно спасти, если начать поисково-спасательную операцию в первые сутки или лучше часы после пропажи. Если полиция начинает поисковые мероприятия через 72 часа, то волонтеры, едва получив заявку. Сергеев подчеркивает, что Лиза Alert – некоммерческая организация. Единственный вариант оказать ей помощь – это подарить специальное поисковое оборудование. Навигаторы, фонари, рации, ноутбуки и многое другое, что может понадобиться при спасении людей.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать. На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне...

слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь.

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: ты с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Черногорске на 96 FM.
1: Черногорск находится на самом юге России. Только не в Краснодарском крае, а в Хакасии. От Монголии его отделяет всего 300 километров. В 16 километрах к югу расположен Абакан. В 3 километрах восточнее течет могучий Енисей. Ширина реки здесь колеблется от 3 до 8 километров. Название Черногорск совсем не означает, что город окружают Черные горы. В начале прошлого века геологи нашли здесь уголь, горняки заложили первую шахту. Возле нее появился рабочий поселок Черногорские копи. Тогда это была пара бараков, несколько землянок и здание больницы. Потом появились новые шахты и новые рабочие поселки. В 1907 году их объединили в населенный пункт, который назвали Черногорском. Черно символизировало добычу угля, а под Горском подразумевался город. В Черногорске на улице Советской стоит памятник Вере Арсеньевне Баландиной. На постаменте укреплена табличка с цитатой. «На обширных пространствах абаканских степей обнаружила мощное месторождение каменного угля до 14 миллиардов пудов хорошего качества. Я назвала его Черногорскими копями». Черногорск – редчайший случай в мире, когда город основала женщина. Вера Баландина родилась в Енисейской губернии в купеческой семье. Окончила физико-химическое отделение Бестужевских высших женских курсов в Петербурге. Некоторое время работала в Парижском институте Пастера. Помимо химии, изучала живопись и литературу. Написала несколько книг по воспитанию детей. Из Парижа она уехала на родину в Енисейск, где на реке Мельничной открыла первый сибирский алмаз. За это молодую ученую избрали пожизненным членом Минералогического общества при Санкт-Петербургском университете. В 1907 году Баландина организовала добычу угля, а спустя 4 года приступила к реализации проекта строительства железной дороги Ачинск-Минусинск. В 1916 году по дороге пошли первые поезда.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европа-гонку, пробитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине «Эголес».
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в «Эголес».
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в «Эголес».
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

общественный транспорт немыслим без автобусов. Их предшественниками были дилижансы и омнибусы. В принципе, это те же автобусы, но на конной тяге. Первые использовались для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах, вторые – в городах. В них помещалось до 15-20 пассажиров. Дилижансы за день могли проезжать до 160 километров. У омнибусов пассажирские места были не только внутри салона, но и на крыше. Первый полноценный автобус изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Это произошло в 1895 году. Лошадей сменил двигатель внутреннего сгорания. Автобус вмещал 8 пассажиров и курсировал по 15-километровому маршруту между городами Зиген и Дойц. Инженер Ипполит Романов стал автором первого российского автобуса. Он работал на электрической тяге и мог разгоняться до 11 км в час. Вскоре московский завод «Дукс» выпустил первую партию усовершенствованных автобусов. Они могли развивать скорость до 20 км в час и имели запас хода 60 км. От автобусов никто не требовал большой скорости. Для пассажиров важнее были комфорт и безопасность. Тем не менее, в мире неоднократно предпринимались попытки создать высокоскоростной автобус. В 1997 году на улицах немецких городов появился автобус Mercedes-Benz Citaro. Двигатель мощностью 252 лошадиные силы позволял развивать скорость 159 км в час. Но это не предел. В Нидерландах в Делфтском техническом университете разработали проект электрического автобуса Vubo Superbus длиной 15 метров. Он имеет 16 дверей и вмещает 23 пассажира. Без дозарядки он может преодолеть 215 километров. Автобус способен развивать скорость 250 км в час. Его планируют использовать на трассе, связывающей Дубай и Абу-Даби. Однако пальма первенства до сих пор принадлежит автобусу американца Пола Стендера. Он на обычный школьный автобус установил реактивный двигатель и смог разогнать его до скорости 590 км в час. Мировой рекорд не побит и поныне. Правда, автобус так и остался в единственном экземпляре.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сейчас расскажу, почему доверчивому человеку, которого легко обмануть, принято говорить, что он уши развесил. Посмотрите на самое верное домашнее животное – собаку. Как только она слышит незнакомый звук или видит подозрительного человека, то вся подбирается и настороженно поднимает уши. Но стоит хозяину погладить ее по голове, сказать ласковое слово, успокоить, то собака расслабляется, а уши опускает, развешивает. Вот и люди так же. Они восприимчивы к лести, комплиментам и лжи. Услышат приятные слова и теряют бдительность, как та собака. А заодно и уши развешивают. Сейчас выражение употребляют в двух близких смыслах. Первое – развесить уши – это потерять бдительность. А второе – слушать с особым вниманием, забывая обо всем на свете.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор-райстрой-заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели.
1: Сейчас болельщикам в это трудно верить, но первым победителем чемпионата Европы по футболу стала сборная Советского Союза. Турнир проходил в 1960 году во Франции. В финале наша команда встретилась с югославами. По ходу матча мы сначала проигрывали 0-1. Потом счет сравняли, и обе команды бились за победу до последнего. Уже в добавленное время на 114-й минуте был забит золотой гол. Его автором стал Виктор Понедельник. Интересно, что дебют Виктора Владимировича в сборной случился 2 годами ранее, когда он играл за «Россельмаш». Команда была сильной, но выступала в первой лиге и относилась к классу «Б». Понедельника все равно заметили и вызвали в сборную. Уникальный случай. Никогда до этого в главную команду страны не приглашали футболистов не из высшего дивизиона. После европейского триумфа Виктор Владимирович закрепился в сборной, за которую в общей сложности провел 29 встреч и забил 20 мячей. Он успел принять участие в чемпионате мира и выиграть серебряные медали 2-го чемпионата Европы. Даже прощальным матчем для него стала товарищеская встреча с командой ГДР. Интересно, что при этом он всегда был провинциальным футболистом. Перешел из «Россельмаша» в СКА, но остался в Ростове. Когда его в очередной раз попытались перевести в Москву, в городе началось неописуемое. Люди собрались на стадионе и с криками и плакатами «Понедельник должен играть в Ростове» двинулось по главной улице города. В итоге вопрос о возвращении Виктора домой решался на самом высоком уровне. Есть интересный факт. В сборной, благодаря рыбалке, Понедельник сблизился с Яшиным. Когда тренеры узнали, что молодой ростовчанин с детства дружит с удочками, то попросили его в день игры не посещать утреннюю зарядку, а ходить со Львом Ивановичем на рыбалку. Была у легендарного вратаря традиция. Где бы ни играли, перед матчем он уходил рыбачить. Его это успокаивало. Так и стал Понедельник товарищем Яшина по рыбалке. Ловили рыбу даже в океане в Чили. Виктор Понедельник окончил карьеру в 1966 году, но с футболом не попрощался. Он ненадолго вернулся в родной клуб «Россельмаш» в качестве руководителя, а потом на долгие годы ушел в спортивную журналистику. Он успел побыть председателем Федерации футбола РСФСР, написать 4 книги, работал в Союзе ветеранов футбола и входил в состав Комитета по этике Российского футбольного союза. Виктора Владимировича уважали. Причем не только коллеги и руководство. Фанаты его родного клуба, который сейчас называется «Ростов», в 2012 году учредили специальную награду. Была сделана бронзовая статуэтка – фигурка великого Понедельника. Ее вручили лучшему игроку того сезона, по мнению болельщиков.
0: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Наиболее вероятная гипотеза происхождения названия одного из древнейших городов планеты – Бухары, что в современном Узбекистане, гласит: в индийской провинции Бихар есть город Бухар. И считается, что оба названия происходят от вихара, общепринятого названия буддийских монастырей. Вполне вероятно, что название Бухара стало производным от вихара, поскольку называть место по наиболее значительному строению на нем было распространенной практикой. Более того, писатель периода саманидов Аль-Хорезми говорит, что Аль-Бухаром называют храм индийских идолопоклонников. При раскопках одной из древнейших мечетей современной Бухары, Магоки Аттар, советский археолог Шишкин углубился на 12 метров ниже поверхности, где были обнаружены обломки, свидетельствующие, что мечеть была построена на месте прежнего храма огня. Поскольку многие священные места часто продолжали сохранять свое предназначение даже при смене религии, о чем свидетельствует превращение языческих храмов в церкви или церквей в мечети, Магоки Аттар, находящаяся ныне в центре города, возможно, расположена на месте прежнего буддийского монастыря. Таким образом, на месте храма огня, некоего местного культа, который в свою очередь построили на месте вихары, была воздвигнута мечеть, сохранившаяся до наших дней.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Территории в миллион квадратных километров располагают такие крупные страны мира, как Египет или Боливия. А в России такую площадь имеет всего лишь одна географическая область, которая называется Забайкальем. Ее размеры составляют 1000 на 1000 километров. Столицей Забайкальского края является Чита. Даже в центре города можно увидеть бревенчатые избушки с печными трубами, из которых вьется дымок. В оживленных местах стоят грузовички с дровами. Есть спрос, найдется предложение. Внимание привлекают гигантские наличники и ставни на окнах, от земли до самой крыши. Благодаря яркой окраске они напоминают больших тропических бабочек. Необычным кажется ландшафт, окружающий Читу. Город заполнил огромную котловину среди сопок, поросших редкими деревьями. Сопки еще не горы, но уже не холмы. Это что-то среднее между ними. Поскольку они практически лысые и от ветра не защищают, зимой Чита основательно продувается. Город надвое рассекает река Чита, а на окраине раскинулось небольшое озеро Кинон, которое является излюбленным местом отдыха горожан. Возраст города перевалил за 370 лет, но исторических построек сохранилось немного. Чтобы составить общее представление о Чите, нужно подняться на смотровую площадку на Титовской сопке. С высоты птичьего полета город предстает как на ладони. Хорошо виден вокзал и Транссиб. Мощь и востребованность легендарного железнодорожного пути можно оценить по непрерывному движению составов. В Чите можно в полной мере познакомиться с особенностями забайкальской кухни. Это прежде всего мясо. Местные повара творят чудеса, составляя блюда натюрморты, сложные комбинации из телятины, баранины, свинины, птицы, дичи и мраморной говядины. В качестве съедобного подарка в Чите обычно покупают наборы, в которые входят кедровые шишки, очищенные орешки, молотая скорлупа кедрового ореха, кедровое масло и мука. Зачем скорлупа? Ее используют для приготовления целебных настоек.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали Братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

0: кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день! Вы когда-нибудь задумывались, что значит пудрить мозги? Как косметическое средство может попасть к нам в голову? На самом деле все очень просто, и выражение это употребляется, конечно же, в переносном смысле. Небезызвестная любовница Людовика XV, маркиза де Помпадур, вела в свое время моду на чрезмерное употребление пудры. Ею покрывали лицо, шею, плечи и даже парики. Дело это было кропотливым и долгим. В процессе успевали не только красоту навести, но и выслушать от прислуги все дворцовые сплетни. А ведь при желании служанки могли своим хозяйкам и наврать, и вложить в голову какую-нибудь сомнительную мысль. Вот и получалось, что пудрили не только парики, но и мозги. Сейчас пудру для кожи употребляют гораздо реже, а вот желающих запудрить мозги доверчивым людям меньше не стало. Будьте осторожны, доверяйте только проверенным источникам.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Дороги – это кровеносная система экономики. С древности торговые пути имели стратегическое значение. На дорогах непременно возникали поселения, которые богатели и превращались в крупные торговые, а потом и промышленные центры. На бойкой торговой дороге любой город ждет процветания. Ярким тому примером является Уфа, через которую лежит путь из Европы в Азию. Башкирская столица имеет длинную историю, но только появление железной дороги превратило ее в крупный промышленный центр. Как только через Уфу пошли железнодорожные составы, появились ремонтные мастерские, кирпичные заводы, деревообрабатывающие фабрики. Количество выпускаемой продукции разом увеличилось в 16 раз. В Уфе процветала торговля. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по улице Карла Маркса в историческом центре города. Своей эффектной белоснежной отделкой ваше внимание непременно привлечет здание Дома офицеров. В 1904 году его построил купец Паршин. Два этажа занимала гостиница с рестораном и концертным залом, где ставили любительские спектакли. После революции в этом зале с речами выступали писатели Ярослав Гашек и Александр Фадеев. Среди современных построек резко выделяется особняк купчихи Елены Поносовой-Мало. По тем временам это был редчайший случай, когда бизнесом успешно занималась женщина. В городе ее дом стал первым образцом стиля модерн. В период гражданской войны в здании работал штаб Чапаева, а сейчас размещается экспозиция Музея археологии и этнографии. Не менее эффектно выглядит изящный особняк небесно-голубого цвета. В 1912 году его построили для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его уфимского партнера купца Черникова. Если приглядеться, на фасаде можно разглядеть барельеф с изображением супруги хозяина Екатерины Костериной. В гражданскую войну в доме размещался штаб Колчака. Его сменил политотдел Чапаева. В настоящее время здание занимает республиканская таможня.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

загадал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: У жизни на самом деле нет никаких правил.
2: Михаэль Шумахер. Для радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Искатель.
2: И когда над ними грянул смертный гром,

0: Искатель. Хочу все знать. В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать.

0: Музыка искателей.
1: Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Радио «Искатель». Хочу все знать. Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством. Хочу все знать. Радиоискатель.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить

0: чаще провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других 70-80%. С точки зрения эволюции подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радиоискатель».
2: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый

0: сайте «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

нарисуйте меня. Да такого, чтоб крик, чтобы мама моя

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Людям нужна хорошая ложь, потому что кругом слишком много плохой. Курт Воннегут для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб,

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: век под управлением любви.
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио. Искатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкомоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов. Но затем востребованность такой работы упала, и тайкомоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

Правила искателей. Люди делятся на тех, на кого можно положиться, и на тех, на кого нужно положить. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: холодный и шквальный. А мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Лучше всех мою музыку понимают дети и животные. Игорь Стравинский, композитор для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?